0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
1: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
2: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: это шоу «Летние каникулы». Мы начинаем на сегодня, на 7 августа, наше шоу. Наше, почему я говорю «наше»? Это очень важно подчеркнуть, ну, для меня, по крайней мере, потому что я считаю себя неотъемлемой частью, точнее, вас считаю неотъемлемой частью нашего шоу. Ну, типа, оно наше с вами, вот так вот. Не было бы вас, не было бы и меня здесь. Вполне себе логичный расклад. Мы здесь на протяжении всей этой недели с вами, давайте немножко поговорим о ретроспективе, на протяжении всей этой недели мы с вами разыгрывали подарки от застройщика «Зочи», авторов и создателей жилого квартала «Листопад». И сегодня мы продолжим это делать. И сегодня большую крутую Bluetooth-колонку мы разыграем. Сделаем это с 9 до 10. Не пропустите. Внимательно посмотрите всю полезную информацию на сайте listopad72.ru или в группе во Вконтакте vk.ru/listopad72tmm, потому что там в этой информации кроется ответ на какой-либо вопрос, который мы сегодня вам поставим. Не только я. Открою небольшой секрет. С 9 до 10 к нам в гости придет коммерческий директор застройщика «Зочи» и расскажет некие подробности вообще и про компанию, и про жилой квартал «Листопад», в том числе, я уверен. И вот мы с ним какой-то вопрос зададим про ЖК «Листопад». Если ответите верно, то здесь большой шанс получить большую Bluetooth-колонку. Вот примерно этим мы собираемся заниматься чуть позднее. Также в середине нашего шоу с 8 до 9 не пропустите возможность выиграть сертификат в мастерскую «Мясо Согласия». Сыграем в игру «Прожарка», в которой мы прожариваем российских звезд. Ну, а в этом части давайте-ка будем наслаждаться музыкой. Нас также гороскопы новости ожидают. Ну и я думаю, что в самом ближайшем будущем кое-какой интересный информационный повод я вам расскажу. Сейчас как раз этим займусь. Вы же пока устраивайтесь поудобнее, делайте громче. Всех еще раз приветствую. Доброго утра и добро пожаловать.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61-10-20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

Тюмени. Ну что, давайте-ка поговорим о том, что там опять-таки обсуждается в сети. Вот парочку интересных поводов. Один и накануне вечером нашел перед сном. Вчера вообще, кстати, перед сном такая странная ситуация была. Я такой думаю, ну ладно, лягу спать пораньше, высплюсь, наверное, хоть чуть-чуть. Тем более, что в пятницу сегодня достаточно непросто предстоит проводить время. Работа, работа, работа. У нас сегодня, я напомню, кстати говоря, в 14 часов состоится еще и стрим в нашей группе во ВКонтакте, где будем разыгрывать подарки. Большие крупные призы с парада красных машин. Среди тех, кто оставлял, собственно говоря, там, прямо на площади у технопарка, в Лототрон бросал купон. Вот, и я такой думаю, ну, надо выспаться, хорошенечко так в это поспать. И лег, мне казалось бы, вообще совершенно не поздно. И вот, судя по всему, меня в очередной раз похитили инопланетяне и стали надо мной какие-то жуткие физические эксперименты в том плане, что заставляли меня двигаться или что, я проснулся. Немножко в таком чуть-чуть уставшем, разбитом состоянии. С чем это связано? Но, говорю, одно предположение, что, может быть, НЛО прилетало, другое не знаю с чем. Так вот, я вчера перед сном думаю, дай-ка я с утра еще нашим слушателям что-нибудь расскажу интересное, и заранее решил посмотреть, что там интересного. Я тут, помню, рассказывал вам о том, что в Москве стали набирать популярность имена для детей, связанных с древнегреческой там мифологией. Детей и Афродитами называют, и Гераклами, и Зевсами, и различными другими именами. Так вот, это в Москве было. А тут, оказывается, в России стало больше львов. И самое забавное, какой интересной фотографии это все сопровождается. Но вам ее не передать. Но там вот этот лев, который с прической, как у пацана с района, знаете, вот, ну, вверх от пацана с района, а морда льва. Смешно, конечно. Лидерами рейтинга остаются Михаил и Александр, а вот на третье место ворвались львы. При этом иногда детей называют старинной формой имени Лев. Кирилл и Сергей и Денисы потеряли популярность, а Максим и Максы вовсе выбыли из топ-5. Но вот по поводу старинной формы имени Лев, это что такое? Это когда ты... Я не хочу сейчас ни на чьим именем не постебать, но Лев... Лев Иванов. У меня всегда, да, такая дежурная подставная фамилия Иванов. Лев Иванов. К доске. Звучит странно, конечно, но если что, имейте в виду. Теперь в три раза... ладно, не в три раза, но значительно раз больше... станет львов в ваших дворах. Будьте аккуратны. Еще одна новость, с которой, честно говоря, невозможно не согласиться. Ну и вообще, тут что-то начали опять форсить узкие джинсы. Недавно говорили о том, что они снова входят в моду. Типа скини стали популярны у парней. И вот вам, судя по всему, из другого лагеря прилетела обратка. Узкие джинсы вызывают бесплодие у мужчин, предупреждают врачи. Эксперты бьют тревогу на фоне возвращения моды на скини. Тесные джинсы пережимают сосуды, повышают риск варикоза, нарушают терморегуляцию и так далее. Так что, ну, вот эта вот война, начатая между любителями джинс-скини и их нежелателями, она, конечно, интересна, как будет развиваться. Буду за этим наблюдать, если что, вам обязательно рассказывать. Но, опять-таки, я вас просил, девчонки, тут написать по поводу того, чисто внешне, как вам, если парень идет в скини, норм это или не норм. Можете по-прежнему выразить ваше мнение. В прошлый раз несколько девушек мне написали, что это, конечно, вообще... Ну, не буду там полную картинку давать, но я вас понял примерно. Если есть кому что добавить, пишите 922-300-1046.

0: ночном знакомстве, судя по всему, речь идет. Встреча. 7 часов и 18 минут. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Впереди нас с вами ожидает гороскоп. До этого новости, но еще послушаем прикольный дэнс-хит от The Bouncer «Magnetic» уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не офигенно.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
2: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
1: Как-как?
2: 533-444. Записывай и звони скорее.
3: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: выпуск новостей на Красной Армии. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет быстрее и займет 3,5 часа, сообщает агентство «Тюменская линия». Этой осенью планируют завершить строительство и реконструкцию участка федеральной трассы Р-351. На участке с 35 по 89 километр появится современная четырехполосная дорога с обходом Белоярского, Мезенского и Малых Брусян. Здесь завершают устройство дорожного покрытия, а также строительство мостов через реки Грязнушку, Белейку и Соловьюшку. До 4 сентября планируется завершить капитальный ремонт на теплосетях в районе улиц Матросова 27, Холодильной 142, 50-летие ВЛКСМ 31 и Мельничной 83 в Тюмени. Как сообщает городская администрация, сети здесь проложены в конце 90-х, начале 2000-х годов. За последние 3 года на этих участках было выявлено 13 повреждений. Ремонт должен сократить число аварий. На данный момент подача теплоносителя потребителям ограничена. 4800 семей Тюменской области получили региональный маткапитал на 3-го ребенка в этом году. Общая сумма поддержки составила 194 миллиона рублей, сообщает инфоцентр правительства региона. Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно через МФЦ или портал госуслуг. Выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья». Ее размер 100 тысяч рублей. Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку возраста 3 лет. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на сегодня, на 7 августа. Поехали, овны. Сегодня вам обстоятельства будут ставить палки в колеса, если они пытаются успеть все и везде. Не стоит никуда бежать, ошибок будет мать, мущая в таком случае. Тельцы. Сегодня тельцы то и дело будут сталкиваться с рамками, но в них можно будет даже немного покреативить. Близнецам сегодня придется тарабанить закрытые двери. От того, насколько долго и сильно вы будете это делать, зависит ваше будущее. Раки. Сегодня у вас настроение может быстро рухнуть вниз, кто-то или что-то разочарует. Львы. Сегодня вам стоит быть осторожнее с деньгами, можно не проследить, как потратить последний рубль. Девы упрутся в барьер в разговорах. Будет очень непросто не то, чтобы вытащить из кого-то информацию, а просто услышать хоть какое-то слово. Весы. Сегодня весам можно уйти с первого плана и немного отдохнуть. В последнее время вы тратили слишком много сил. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит отойти в сторону от чужих проблем. Хватит пытаться всем помочь. Пусть люди справляются сами. Стрельцы. Сегодня стрельцам не стоит бороться за собеседников. Если кто-то не идет на контакт, не заставляйте и не мучайтесь. Козерогам сегодня не стоит бежать впереди паровоза. Лучше двигаться медленно, чтобы ничего не упустить и не проворонить. Водолеи. Сегодня вам не помешает ко всему придираться и за всем следить. Да, придется быть дотошным, если хотите глобальных перемен в карьере. Рыбы. Сегодня рыбам стоит быть осторожнее в общении. Собеседник может не только подпортить настроение на несколько дней вперед, но и просто плюнуть вам в душу.
1: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Gearbox Grassland на Красармии. Только что 7.36 в Тюмени. Продолжаем далее двигаться вперед по этой пятнице. И, кстати говоря, эта пятница знаменательна кое-какими интересными инфоповодами. А вот какими мы с вами скоро и узнаем. Поговорим о том, что за день сегодня такой. Впереди, перед этим, Оливер Хелденс с треком A-E-I-O-U. Дождитесь обязательно.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 16 и ясно. Днем сегодня плюс 22 облачно, вечером плюс 20 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
8: Застройщик ООО «ЗАИС по недвижимости». РНВ 72-23-122-2025-28.08-2025.
9: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие» – вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ск.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, улица Барабинская, 3.
11: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
12: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

Практически я что-то под конец недели только подумал, а почему я просто... Ладно, сейчас все объясню. Среди радио мира, у моих коллег, да, вот такой вот прикол, смотреть, что за день сегодня и так далее. И это не только у нас здесь, на Красной Армии, но и вообще в целом у коллег по цеху, скажем так. Я только сейчас, в конце недели, когда вчера очередной пост увидел на тему того, что за день сегодня и... Или услышал, я не помню, ну не суть. Я такой, а почему я что-то не делал? Вот же у меня есть прекрасное время, 7 часов 41 минута, когда я могу спокойно посвятить целый выход этому. И решил посмотреть, а что за день сегодня, 7 августа, и вы не поверите. Сегодня своего рода некая комбо собралась. Ну, начать стоит, наверное, чего-то такого романтичного. День собирания звезд, что бы это ни значило. Здесь, конечно, в формате гиперссылки это отмечено. Не знаю, что за день собирания звезд. Тут какие-то стихи написаны. Вот. А еще сегодня... Сегодня день... Международный день пива. Я этого, если что, не говорил. Давайте буду называть это пенным напитком. Международный день пенного напитка, который предпочитают взрослые... взрослые молодые люди, придя домой после работы. Вот. И сегодня еще праздник...

0: День профессионального оратора, так что иди отмечай, пожалуйста, не мешай нам работать. Можно так поздравить. Там еще есть всякие разные праздники, но они как будто бы не о том, чтобы, вот знаете, развлекать. Ну, не знаю, день кондитерского мака. Представляете, даже вот у таких маленьких штучек тоже есть свой отдельный день.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Шульц и Франческо Йейтс с треком «Шуга». 7.50 в Тюмени. Я, как и всегда, предлагаю неспешно слушать музыку до конца этого часа. На подходе BTS Swim, до этого Terry Swim с Mr. Know It All. Ну а еще к нам заглянет Федук. «Губы целуют» называется его трек, который послушаем через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Пока же давайте узнаем, что там за нашими окнами. Сейчас плюс 15 по данным Яндекс.Погоды. Днем плюс 22, вечером плюс 20 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
13: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
14: Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Антон Колев, добро пожаловать к нам сюда, в утреннее шоу «Летние каникулы». Мы с вами в оставшиеся два часа будем не только наслаждаться музыкой, но и получать приятные бонусы от Красной Армии и от наших друзей. Во-первых, в этом часе мы с вами имеем возможность получить в подарок сертификат на 1500 рублей от мастерской «Мясо Согласия». Будет игра «Прожарка», прожарим какую-то очередную российскую поп-звезду. Догадайтесь, о ком речь, и все. Вот, собственно, подарок становится вашим. Также в следующем часе к нам в гости придет коммерческий директор специализированного застройщика «Зочи» Евгений Полянов. Мы с ним тут устроим беседу на тему и компании, и, в общем-то, ЖК «Листопад», о котором мы активно говорим на этой неделе. И также вместе с Женей мы здесь разыграем большую Bluetooth-колонку среди наших слушателей. Для того, чтобы подготовиться к этому розыгрышу, вам необходимо заходить на сайт listopad72.ru или же в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn и смотреть всю подробную информацию о жилом квартале «Листопад», потому что именно об этом мы вас и спросим. Вот плюс-минус такой расклад. Также в ближайшем будущем поговорим о том, что там интересного за прошедшие 24 часа произошло в мире интернета с точки зрения как и креатива, да, ну, что-нибудь, может, какие-нибудь интересные новости есть, а может быть и кринжовые. Все это обсудим с вами уже в ближайшем будущем. Устраивайтесь поудобнее, добро пожаловать. Это «Красная Армия», «Летние каникулы». Продолжаем далее.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены, это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас, поможем выбрать квартиру мечты. 61-10-20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

начинаем обсуждение различных вызывающих ажиотаж инфоповодов, давайте так это назовем. Ну и я тут сейчас пытаюсь найти основной, связанный вообще с шумом по поводу того, что там происходит. Да, что происходит. Вы наверняка слышали, что новый Человек-паук должен был выйти в России в прокат, но отменили, не то что отменили, а перенесли релиз этого фильма в кинотеатрах, потому что вышел другой фильм, наш отечественный, «Колобок». Правильно же я понимаю? Или там же, ну, «Колобок», да? То есть это не что-то там «Последний богатырь» «Колобок», а прям «Колобок». Потому что, ну, везде это пишут как «Колобок». Короче, состоялась премьера этого фильма. Там и Дима Журавлев были замечен, и, собственно говоря, Гарик Харламов, который сам этого «Колобка» и озвучивал. И какой после этого разлился с сети хейт? Я зашел, почитал комментарии, но это, конечно, нечто с чем-то. И казалось бы, да, тот же самый Дима Журавлев, которого многие считают булочкой, он теперь удостоился народного хейта. И Гарик Харламов, который тоже, в принципе, всегда как-то, ну, был нейтральным человеком, но тут прям нормально ему раздали, им обоим в комментариях, под их видео, под их контентом и так далее. А если вообще увидели хоть что-то, связанное с Колобком, я не знаю, трейлер, или, может быть, видели персонажа, которого Гарик Харламов озвучил непосредственно сам Колобок, но это, конечно, я вот так, оценочное суждение, мое исключительно, субъективное мнение. Но вы видели Колобка? Еще очень смешно, что Олег Монгол... Они очень похожи. Вот возьмите лицо Олега Монгола и вот и Колобок. Это сильно два похожих вообще персонажа. И Олег Монгол сказал, что на него начали нападать на улице. По его словам, стоит ему выйти из дома, как подбегают толпы. Кто-то просит фото, другие начинают агрессивно ругаться, что из-за него перенесли Человека-паука. Но тут... пост сравнительный, где вот прям Олег Монгол и рядом Колобок. Это, конечно, очень смешно выглядит. Да. Ну вот, в общем-то, разлился прям по сети такой сильный хейт насчет фильма «Колобок». И они, кстати говоря, в первый день, в первый день, как состоялся релиз, собрали всего 50 миллионов. 1:1 рейтинг на Кинопоиске. И Гарик Харламов говорит, вот вы даже не смотрели фильм, а сходите посмотрите, потому что он стоит того. Я, говорит, «Человека-паука» нового посмотрел, вообще ни о чем. Худшая, говорит, картина в серии. Но хороший бы из Гарика маркетолог получился, я думаю. Вы эти другие товары не покупайте вот тех марок, покупайте нашу марку. Вот те вообще ужасные. Смешно. Еще, значит, вот такой пост мне попался. Россияне могут отправиться на райские острова и прожить там до 3 лет. Не потребуется даже ВНЖ, ну, вид на жительство. Аренда жилья рядом с океаном стоит гораздо меньше, чем съем квартиры в российских городах. Средний чек кафе составляет всего $10, а прокат байка на месяц обходится в $130. Ну, то есть 830 и рублей и 11 тысяч рублей, соответственно. И речь в данном случае про Филиппины, островное государство в Тихом океане. Там очень тепло, всегда можно достать свежие фрукты и невероятно красиво. Ну и если, значит, вот так вот постить такую информацию во всеуслышание, то еще там скоро и русский колорит появится. А вообще, я, если честно, приверженец того, что, знаете, вот очень простая фраза, может быть банальная, но тем не менее. Хорошо,

0: Friday Pitbull на Красной Армии. Can't believe it. В Тюмени 8.19. Впереди нас с вами ожидает немного информации полезной. В частности, это будет и гороскоп, и новости. Там же, где ты поблизости, у нас и розыгрыш сертификата в мастерскую мяса Согласия. Не пропустите. Но ранее всех к нам присоединятся Marshmello и Portugal The Man с треком Phoenix. Дождемся через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Очередь к хирургу. Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Веропыту.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в Согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса Согласие. Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: 8.25 Тюменина, Красная Армия Новости, студия Виталий Панов.
1: Утро доброе. Часть муниципальных парковок в районе Цветного бульвара в Тюмени перевели на круглосуточный платный режим. Изменения также коснулись парковочных мест на улицах Дзержинского, Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Челюскинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Теперь платить за стоянку здесь нужно ежедневно и круглосуточно. Исключение сделают только для официальных праздничных дней. В администрации Тюмени объяснили нововведение высоким спросом на парковочные места по вечерам и в выходные. Тюменская область вошла в первую десятку рейтинга качества дорог. Результаты представляет РИА Новости. Лучший показатель в Уральском округе у Челябинской области, где нормативам соответствует 85% дорог. Регион занимает второе место в рейтинге после Москвы. Тюменская область на 10-м месте. У нас 74% дорог в норме. Худший на Урале показатель у Свердловской области – 47-е место. Там половина дорог не соответствует стандартам. В Тюменской области стартовал проект «Мобильный избиратель». Он поможет проголосовать тем, кто во время предстоящих в сентябре выборов будет находиться не по месту своей регистрации. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, механизм позволяет заранее выбирать удобный участок и проголосовать по месту своего фактического нахождения. Подать заявление можно до 14 сентября через портал госуслуги, лично в территориальной избирательной комиссии или МФЦ, а также в участковой избирательной комиссии с 9 по 14 сентября. Напомню, выборы будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, гороскоп на сегодня, на 7 августа. Если вы его не слышали и вдруг не хотите разочаровываться, ну, сегодня не слышали, здесь летние каникулы, лучше тогда, наверное, поговорить о чем-то. Сегодня овнам обязательно будут ставить палки в колеса, если они пытаются успеть везде и все. Не стоит никуда бежать, ошибок будет матмущая. Спасибо, блин. Тельцы. Сегодня тельцы то и дело будут сталкиваться с рамками, но в них можно будет даже немного покреативить. Чуть-чуть. В то же время это защитит от лишних проблем, особенно на работе. Близнецы. Сегодня близнецам придется тарабанить закрытые двери. От того, насколько долго и сильно вы будете это делать, зависит ваше будущее. Раки. Сегодня у раков настроение может быстро рухнуть вниз. Кто-то или что-то разочарует. Будет больно, но в то же время сможет смотивировать на глобальные изменения. Львы. Сегодня львам стоит быть осторожнее с деньгами. Можно не проследить, как потратите последний рубль. Девы. Сегодня девы упрутся в барьер в разговорах. Будет очень непросто не то, чтобы вытащить из кого-то информацию, а просто услышать хоть какое-то слово. Весы. Сегодня весам можно уйти с первого плана и немного отдохнуть. В последнее время вы тратили много сил, и пришло время отдышаться. Скорпионы. Скорпионам стоит отойти в сторону от чужих проблем. Хватит пытаться всем помочь. Пусть люди справляются сами. Стрельцы. Сегодня стрельцам не стоит бороться за собеседников. Если кто-то не идет на контакт, не заставляйте и не мучайтесь. Козероги. Сегодня козерогам не стоит бежать впереди паровоза. Лучше двигаться медленно, чтобы ничего не упустить и не проворонить. Водолеи. Водолеям сегодня не помешает ко всему придраться и за всем следить. Да, придется быть дотошным, если хотите глобальных перемен в карьере. Рыбы. Сегодня рыбам стоит быть осторожнее в общении. Собеседник может не только подпортить настроение на несколько дней вперед, но и просто плюнуть вам душу.
2: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра. Только природное сырье. Полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки. Они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru. Телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: 8:36 в Тюмени. Утреннее шоу «Летние каникулы» продолжается прямо сейчас на Красной Армии. Now the warning to Corazon называется. Это по-настоящему летний хит. Ну а мы с вами тем временем продолжаем далее и приступаем к весьма необычному моменту. Уже скоро состоится игра под названием «Прожарка». Прожарим кого-нибудь из отечественных российских исполнителей, либо исполнительниц, не знаю уж как попадется. Настало время для игры «Прожарка». Если чувствуешь себе силы и хочешь получить подарок, сертификат на 1500 рублей от мастерской «Мясо Согласия», то прямо сейчас звони мне 68-104-6. Мне для игры нужен один человек. 68-104-6. Жду. Удачи.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас до плюс 18, на улице ясно, днем сегодня плюс 22 и облачно, вечером плюс 20 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся.
1: Вот теперь пора. 8 часов и 41 минута в Тюмени. Шоу «Летние каникулы». И прямо сейчас мы приступаем к игре под названием «Прожарка». Та самая игра, где мы... Ну, все вполне логично. Раз мастерская мясо «Согласие», то мы прожариваем звезд нашей российской эстрады. С нами на связи Антон, человек с потрясающим именем. Антон, привет.
2: Привет.
1: Привет-привет. Так, ну что, скажи, пожалуйста, у тебя вот отношение летнего сезона как удалось? Вот так вот где-нибудь там на гриле мяска пожарить, покушать вкусно, шашлык и все такое. Удалось. То есть есть запрос на «хочу еще», правильно?
2: Да.
1: Что ж, супер. И в этом случае мы твой запрос поддерживаем. И прямо сейчас предлагаю в такую виртуальную прожарку сыграть. У меня здесь будет 3 шуточных факта о каком-то представителе отечественного шоу-бизнеса, притом в данном случае об очень ярком персонаже, эпатажном, я бы сказал. Твоя задача догадаться, о ком идет речь, исходя из тех 3 фактов, которые я тебе представлю, и назвать этого человека. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Супер, готовность подтверждена. Я желаю тебе удачи. Мы за тебя, как всегда, болеем и переживаем. Итак, смотри, если взять все перья из его сценических костюмов, то можно набить подушку размером с футбольное поле. Иногда он говорит, что устал от славы, но слава, кажется, устала от него гораздо больше. А после недавно сделанной пластической операции, относительно недавно, теперь его точно можно называть поп-король. О ком речь?
2: Так это легко, Филипп Киркоров.
1: Так это легко. Конечно. У нас особо и нет задачи, знаешь, прям утяжелить и что-нибудь такое сделать. Но смотри-ка, ты вполне себе неплохо разбираешься, я так понимаю, в российском шоу-бизнесе. Угадал, все верно ответил, поэтому мы дарим тебе сертификат в мастерскую «Мясо Согласия». Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Отличного тебе завершения летнего сезона. Приятного аппетита заранее тебе желаю. Ну и до новых встреч. Счастливо, пока.
2: До свидания.

0: Инотро 50 Ультра на Красной Армии прямо сейчас. Talk to you называется эта история. Но если говорить о разговорах, то, как я вам и обещал, анонсировал сегодня в следующем часе. Нас с вами ожидает приятная беседа. К нам в гости придет коммерческий директор застройщика Зочи Евгений Полянов. Поговорим с ним о компании Зочи. И в том числе, кстати, и про жилой квартал Листопада. Еще разыграем крутую Bluetooth-колонку. Оставайтесь с нами.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал Листопад от застройщика Зодчий – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ Зодчий. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Реклама.
1: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: Тюмени 9 утра. Ну что, продолжается шоу «Летние каникулы». У нас сегодня в гостях коммерческий директор застройщика «Зочи» Евгений Полянов. Жень, можно вот так коротенько здравствуйте сказать?
1: Всем привет.
0: Всем привет. Все подробности расскажем скоро после мото-индоклада.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: Так, ну что, всем еще раз большой привет. Здравствуйте, шоу «Летние каникулы» продолжаются. Антон Колев меня зовут. И сегодня, как я вам и обещал, у нас интересная беседа вместе с коммерческим директором застройщика «Зодчий», с Евгением Поляновым. Жень, доброе утро еще раз тебе. Здравствуй.
2: Привет, привет, Антон.
1: Привет, привет. Ну и сразу хочется отметить, что чувствуется профессионализм. Не первый раз, судя по всему, пребываешь ты в эфире. Опыт в этом направлении имеется, поэтому уверен, что у нас беседа пройдет на самом высшем уровне. Слушай, но хочется поговорить сегодня вообще про застройщика «Зодчий». Компания с большим опытом, уже практически 30 лет работает. За счет чего, на твой взгляд, как ты считаешь, удалось не только бизнес сохранить, но и остаться востребованным на рынке?
2: Ну, это большой опыт нашего основателя, Владимира Ивановича Вайса. То есть, соответственно, его опыт, его подход, за счет этого мы так долго на рынке существуем. Я думаю, мы еще будем долго существовать, потому что уже, как говорится, бизнес пошел дальше по семье. И сейчас возглавляет компанию Виталий Владимирович. Тоже успешно, все отлично. У нас стойко продолжается. Мы планируем дальше. У нас есть прекрасный вид на наше будущее. А за счет того, что мы, конечно, строим жилье, которое, в принципе, и, в общем, немножко сейчас не в тренде, так скажем, да, потому что все перешли на другой тип строительства, но мы сохраняем именно исторические свои ценности, подход к жилью, то есть это дома из кирпича, это небольшие, так скажем, невысокие дома, немного квартир, чтобы было комфортно жить в первую очередь.
1: В первую очередь о комфорте. Но вот я, слушай, всю эту неделю рассказывал людям о каких-то преимуществах, в том числе и жилого квартала «Листопад». Ты сейчас подчеркнул про строительство из кирпича. Я так понимаю, это один из основных принципов работы компании. То есть строить жилье непосредственно из кирпича. Притом там из настоящего кирпича. Это песок, глина, да? Там,
2: да, и, да, да, все верно. Экологичность, в первую очередь, это основной фактор, почему мы это делаем, да. И сам комфорт, но заключается не только в том, что там у нас 6 квартир, в основном в подъездах, это невысокие там 8-этажные дома, как в «Листопаде», но это и экологичность с точки зрения того, что все, что окружает в доме человека, это все максимально экологично и безопасно для человека в проживании. То есть это человек будет чувствовать на протяжении, там, как говорится, своего проживания, он будет через 10-20 лет он поймет, что это было полезно ему, а не вредно.
1: Все из натуральных материалов, или, как сказали бы люди в пищевой промышленности, никаких генно-модифицированных продуктов. Все натурально. Все натурально. Вот еще хотелось бы про многоквартирные дома в районах, тюменских населенных пунктах спросить у вас. То есть это вы сделали основной упор на этом, я знаю, большое количество в районах домов было построено. Почему вы вот тогда сделали ставку именно на это строительство?
2: Ну, здесь есть определенная социальная значимость, да. Владимир Иванович у нас такой ответственный гражданин, так скажем, да, и он понимал, что в районе мало качественных домов, и, соответственно, хотел создать определенную комфортную среду для людей, которые живут в районе. Поэтому начал строить в районе, и продолжаем мы это делать. У нас все проекты практически это районные. Я думаю, что мы возьмем какой-нибудь еще дополнительный проект в районе, чтобы не упускать эту возможность создать комфортное жилье для людей, которые хотят жить не в городе, а где-то вблизи, но более в экологических районах.
1: Хорошо, но что касается социальной значимости и районов, мы же тут сегодня и говорим в том числе и про ЖК «Листопад», который где-то, можно сказать, уже в черте города находится. Это Московский тракт, это поселок Московский, рядышком. И я думаю, что мы о ЖК «Листопад» сегодня тоже еще поговорим. И в том числе мы с тобой разыграем большую Bluetooth-колонку от застройщика «Зодчий». И более подробно об этом поговорим чуть позднее. Пока буквально один трек послушаем и вернемся к нашей беседе. Напомню, сегодня у нас Евгений Полянов, коммерческий директор застройщика «Зодчий» в гостях. Погнали далее.
0: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от «Зодчего». Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас, поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Сегодня мы разговариваем с коммерческим директором застройщика «Зочи». И мы тут говорили о строительстве многоквартирных домов компании «Зочи». Мне сейчас уже не хочется спросить по поводу того, вот можно ли сказать, что сегодня комфортная жизнь у нас постепенно смещается из города за город, из крупных городов пригорода?
1: Да, есть такой тренд, особенно когда все понимают, что там много машин, пробки, загруженность, много людей. Людям немножко хочется все-таки пребывать в спокойствии вот этом вот, так скажем, от количества большого людей, движухи какой-то вот этой вот лишней. И ближайший пригород, как поселок Московский, он, соответственно, отвечает всем этим требованиям. То есть у нас там перемешка идет с частным сектором, есть две своих школы. Одна школа прям очень современная, очень крутая школа, детский сад, прям буквально в трех пеших минутах от нашего ЖК. То есть там очень легко, безопасно, детям можно добираться до этой школы. Поэтому сегодня поселки это имеет определенную значимость, потому что, во-первых, экология лучше, шумов меньше, какой-то движухи меньше, и люди себя чувствуют намного комфортнее, нет этого раздражителя, так скажем, который многие начинают испытывать. Особенно, когда у нас был коронавирус, да, там вот эта вся среда, она начинала перемещать, что перемещать людей чуть-чуть в ближайший пригород. В принципе, добраться до нас, это там бывает, мне кажется, даже ближе, чем с каких-нибудь других районов в центр, да, в тот же, кому он нужен. Рядом объездная, то есть здесь вообще никаких проблем нету, автобусы, мы даже на сегодня договорились с администрацией, они нам организовали автобусные остановки,
0: маршрут прям целый.
1: Возле самого ЖК проходят они, то есть людям будет максимально комфортно использовать общественный транспорт, чтобы выезжать в там какие-то другие районы нашего города.
0: Да и вообще, если мне кажется, у вас жизнь сосредоточена там, где-то вот в пределах, ну, я не знаю, не выезжайте вы в центр нигде, я просто сам так живу, что у меня от работы до дома расстояние 10 минут, это вообще идеально удобно.
1: Тем более большинстве на развязке. В случаев, да, 15 минут, так скажем, радиус человека жизни, это минут 15 ходьбы вокруг своего дома. Все, то есть дальше он обычно никуда не заходит.
0: Я к тому же не был, конечно, давно в направлении Московского тракта, уж тем более там в поселке Московский, но мне кажется, там сейчас и инфраструктура так устроена, что все, что необходимо для полноценной жизни, для ежедневного пребывания, там все есть. Вот тебе и торговые центры, я не знаю,
1: продуктовые магазины. Да, сейчас магазины, у нас будет тоже непосредственно в ЖК несколько очередей коммерческой недвижимости, кому там магазины различные, там доставки вот сейчас востребованы.
0: А уже заходят туда?
1: Ну, мы еще пока их не реализуем, но у нас уже есть так определенное по, кто готов туда войти, то есть как мы готовы будем отдать, они будут туда залетать.
0: Ну, то есть уже своего рода очередь стоит.
1: Есть такая, скажем так. Есть.
0: Так, а что касается самих квартир, вот я не знаю, есть ли возможность как-то в ЖК «Листопад» прийти, посмотреть, может быть, есть какой-то демонстрационный вариант, или прийти в, там, в черновом исполнении, в предчистовом, как вот я хочу купить квартиру в жилом квартале «Листопад».
1: Очень легко, вообще всегда доступно. У нас офис находится прямо в доме, это первая квартира третьего дома, да, очень, мы там сделали, соответственно, ремонт в офисе, это такая же типовая квартира, в которой люди будут жить, да. Есть квартиры, которые мы сделали ремонты, чтобы показать, как это будет чистовой. Есть квартиры, которые будут отдаваться, так скажем, при чистовой подготовке, White House, так называемый. То есть, соответственно, приехать, посмотреть, попользоваться квартирой, так скажем, ну, то есть, побывать в ней, посмотреть, как из окон. Это очень круто, потому что, во-первых, у нас дома, они расположены так, что все квартиры освещенные, то есть, да, очень достаточно в них много солнца. И это прям чувствуется, когда ты в них пребываешь, и ощущается вот эта теплота солнечной энергии, которую я сам лично очень люблю, и поэтому я всегда этим восхищался, когда правильно стоит дом, и нету теневых квартир, так называемых.
0: Ну и еще, кстати говоря, одно из преимуществ, которое мы тут подметили, возможно, это преимущество вам поможет сегодня в плане получения кое-чего. Да, да что тут, в плане получения Bluetooth-колонки от застройщика Зочи, это не небольшая этажность домов, 8 этажей в застройке максимум это, да?
1: Да, в поселке Московском мы построили 8 этажей. Это оптимальное, я считаю, решение. Это невысоко и с точки зрения, там, кто любит пешком ходить, да, вот я любитель, допустим, пешком ходить, хотя сам живу на 6 этаже, но постоянно двигаюсь, редко использую лифт. Поэтому и безопасно, и комфортно с точки зрения того, что, опять же, я говорю, людей мало там реально, там, ну, как бы, я имею в виду, просто такое количество квартир не создаст большое количество людей.
0: Потока и вот этой вот, да, тесноты и всех сопутствующих факторов, которые могут возникать.
1: По поводу комфорта еще хочу сказать, что вот отопление и горячая вода. У нас используются газовые котельные. На каждом доме своя индивидуальная газовая
0: котельная. Прямо на каждом доме?
1: На каждом доме. Крышная котельная.
0: Не на квартал, а на каждом
1: доме? Она абсолютно безопасная. Она, все современные требования максимально там применены. Даже еще больше, чтобы она там, ну, кто переживает. Газ в дом не заходит, то есть он идет вокруг дома, там, ну, кто переживает по поводу газа. Потому что у нас периодически бывают ситуации, да, в России.
0: И как вы понимаете, никакие опрессовочные работы вам не страшны. Так, ну что, что нужно будет делать для того, чтобы получить Bluetooth-колонку, мы расскажем чуть позднее. Пока же давайте еще послушаем музыку. У нас сегодня Евгений Полянов в гостях, коммерческий директор застройщика «Зочи». Шоу!

0: Который называется «Краш», но что мы знаем? Мы знаем, что у Клавы Коки уже другой краш. Вот буквально сегодня видел фотки со свадьбы с Димой Масленниковым, так что, ну что, что она тут там про Нилет нам рассказывает? 9.19, точная Тюменская, у нас сегодня в гостях коммерческий директор застройщика «Зочи» Евгений Полянов. Мы с Женей разговариваем не только о компании «Зочи» и их пути. Кстати, что касается пути, то уже скоро поговорим про освоение новых территорий, возможно, и про дальнейшие планы. Так что оставайтесь поблизости. Также впереди розыгрыш Bluetooth-колонки от застройщика «Зочи».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19 и ясно. Днем сегодня плюс 22, вечером плюс 20 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. Марциальмед.ру, Тюмень.
3: Марциаль.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
9: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.

0: 9:24 в Тюмени. На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. На Червишевском тракте в Тюмени полностью открыта транспортная развязка на примыкании автодороги обход деревни Ожогино к трассе Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Транспортная развязка включает в себя 7 съездов и разворотную петлю. Ее общая протяженность более 5 500 метров. В настоящее время обеспечен проезд автотранспорта в ЖК Новокомарова при движении со стороны города Кургана. В Тюмени с 1 октября планируют поднять родительскую плату за детские сады на 80-200 рублей. Такая информация указана в проекте постановления городского департамента образования. Также с 1 сентября откроются дежурные группы, которые будут работать в необычном расписании сада. Стоимость их посещения составит 4150 рублей в месяц. Увеличение размера платы власти объясняют повышением цен на продукты питания. Дежурные группы создаются в садах по запросу родителей. Они будут работать по своему графику. В Тюмени до 16 августа прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Карматского в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Тем не менее, летние каникулы продолжаются, и сегодня у меня в гостях здесь коммерческий директор застройщика Зочи Евгений Польянов. У нас, Женя, весьма интересная беседа сегодня не только на тему жилого квартала Листопада, о котором я вам всю неделю рассказываю, но и вообще о компании Зочи. И мы узнали, что это компания с большим многолетним опытом, уже порядка 30 лет на рынке, и, конечно же, хочется вот так немножко попробовать позаглядывать в будущее и поговорить о том, что будет дальше. Жень, расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, дальше мы не планируем останавливаться, да, на действующих проектах. Мы на сегодня рассматриваем различные варианты, как говорится, земель, да, где можно построить качественные дома для хороших людей. И, кстати, если у кого есть предложение, да, можете обращаться в офис, лично меня найти, можно лично мне. То есть, пожалуйста, мы готовы к рассмотрению предложений, готовы к разным вариантам. Поэтому... Да, мы готовы выходить и в город на сегодня, может быть, 1-2 проекта запустить еще, то есть без проблем. Впереди мы же видим прекрасное будущее, понятно, что есть, существует определенный кризис, но, как говорится, кризисы не бывают вечными, поэтому... Надеемся на отличное будущее.
0: И надеемся, и верим, и оно обязательно так и будет. Что касается предложений, ты говоришь, можно и в офис, можно и найти твои координаты на сайте застройщика Зочи, или как, куда?
1: Есть телефон у офиса, то есть можете в отдел продаж позвонить, тоже они дадут мои контакты, без проблем.
0: А вот кто его знает, мало ли, вдруг какой-то человечек, да, тюменский, возьмет сейчас какое-нибудь предложение креативное и интересное, напишет, а вы его, оп, а пойдем к нам, а давай будем вместе развивать. Такое же тоже вполне себе возможно.
1: Любая коллаборация. Мы только за.
0: Да, абсолютно. Что касается того, что будет дальше, то у нас здесь в шоу «Летние каникулы» дальше будет розыгрыш Bluetooth-колонки от застройщика Зочи. Большая, прикольная. Я ее, если честно, видел, расскажу вам. Я на нее посмотрел. И, честно говоря, вам немножечко завидую, потому что у вас есть возможность такую получить подарок, а у меня такой возможности нет. Мы с Женей сделаем это буквально через несколько минут. Начнем розыгрыш, так что никуда не уходите.
2: Строительная компания «Зочи» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зочи» и проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: звонки на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется «Рискую». И, кстати говоря, риск — это то самое дело, которое может вас, да не только риск, а еще и скорость, наверное, ума и соображения своего рода, которое может вас привести к такому прикольному подарку от застройщика «Зочи». Напомню, мы прямо сейчас с Женей Пальяновым, коммерческим директором застройщика «Зочи», разыграем Bluetooth-колонку. И вот каким образом мы поступим. Жень, мы здесь все это время, на протяжении всех 4 предыдущих дней, я говорил нашим слушателям, заходите на сайт listopad72.ru либо в группу жилого квартала «Листопад» во ВКонтакте, смотрите всю исчерпывающую информацию о этом жилом квартале, потому что об этом будет задан вопрос. У нас сегодня тоже будет вопрос для наших слушателей весьма необычный. И мне бы было бы приятно, если бы, Жень, ты его и задал прямо из первых уст. Пожалуйста.
1: Да, такой каверзный вопрос я подготовил немножко, да.
0: Вот. А перед тем, прости, пожалуйста, что тебя перебиваю, перед тем, как мы приступим, можете готовить уже смартфоны ваши, открывайте мессенджер Макс 8-922-300-1046, сюда отправляйте наши ответы. Пожалуйста.
1: Вопрос такой, мы знаем, сколько количество этажей, мы знаем, сколько квартир на этаже, а сколько квартир в подъезде в одном третьего дома, допустим, да?
0: Сколько квартир в одном подъезде, пускай будет третьего дома. Пожалуйста, ваши варианты ответов пишите. Макс, повторюсь, 922-300-104.6. Мы подведем итоги после совместного хита от Басты и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
2: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиядзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: Да, и у нас сегодня в гостях, напомню, коммерческий директор застройщика «Зодчий» Евгений Полянов. И мы с Женей несколько минут назад дали задание нашим слушателям посчитать, произвести некоторые математические вычисления и сказать же, сколько квартир в одном подъезде в любом из домов жилого квартала «Листопад». Много разных самых ответов к нам прилетело, но... Здесь человек, который ответил первым, верно? Ее зовут Анна. Аня, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, Ань. Вот тебе из первых уст, из уст коммерческого директора, прямо сейчас будет выражена благодарность и поздравление, Жень, если...
3: Ань, молодец, ты все почти правильно посчитала.
1: Тут есть некий комментарий, дополнение,
3: скажем так. Да. Мы когда обсуждали, я говорю, ладно уже, как говорится. Но на первом этаже у нас не 6, а 5 квартир. Итого получается 47, да. Ну, мы как бы уже, ладно, бог с ним. Отлично, молодец, что ты все правильно сделала. Первое это сделала. И колонка тебе, чтобы слушать «Красную армию».
1: О, все это мне нравится. И эти аплодисменты еще тебе.
2: Спасибо.
1: Поздравляем с победой. Ну, к слову сказать, ты была первым человеком, который дал верный ответ. И разные варианты к нам посыпались. Кто-то говорит 126 квартир, кто 127 и так далее. Но нет... Всего лишь 47 квартир. Всего лишь это с хорошего, конечно же, с хорошей точки зрения. Ань, спасибо тебе большое, мы тебя поздравляем, ну и ждем к нам за подарком. Счастливо, пока.
2: Спасибо большое, до свидания.
3: Пока-пока.
1: Пока-пока. Да, но что касается количества квартир на этаже, то мы с Женей вот тоже обсуждаем, и в том числе я пример свой привожу, как у меня в моем доме, в моем подъезде 136 квартир, а здесь 47. Ну и при такой плотности это, наверное, чуточку и легче живется, я думаю. Абсолютно.
3: Да, это намного комфортнее, это правда.
1: Намного комфортнее. Ну что ж, мы пока продолжим слушать музыку далее, поговорим через пару треков, пока с нами Holiday Boy, Loco La Vida.
0: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик PSF Зодчий. Проектная декларация на сайте Наш Дом РФ.

Da Funk. Великолепный дуэт Da Funk, о распаде которого я, если честно, со слезами на глазах вообще узнавал. Вместе с ними Фаррелл Уильямс, которого, кстати, между прочим, подозревали еще и в том, что он и является частью этого дуэта, ну или как минимум приложил к нему руку. Так вот, Da Funk и Фаррелл Уильямс, Get Lucky. Что там нам об удаче они как минимум рассказывают. 9.49. Тюмени подходит постепенно к завершению шоу «Летние каникулы» на сегодня. А помимо этого и наша беседа с Евгением Поляновым, человек, который возглавляет коммерческую службу, является коммерческим директором, точнее, правильно сказать, застройщика «Зочи», и мы сегодня разговаривали про ЖК «Листопад». Жень, и мне кажется, ну вот, вполне логичным, да, в завершении нашей беседы сказать нашим слушателям, мы всю неделю им рассказывали про жилой квартал «Листопад», рассказать о том, что делать и как быть, и куда идти, куда обращаться, если вы планируете рассмотреть к приобретению жилье в жилом квартале «Листопад», и, может быть, и уже рассмотрели и прямо приняли решение, куда идти.

0: очень просто. Есть сайт, где можно посмотреть квартиры, которые сегодня в продаже, их, так скажем, базовую стоимость. Ну, конечно же, самое правильное – это позвонить 61-10-20 в наш офис продаж. Наталья и Екатерина с удовольствием встретят вас, покажут квартиры, предложат решения финансовых при покупке этого всего. Максимально комфортные, максимально классные девчонки, которые сделают все, чтобы вы захотели там жить.
1: Ну и опять демонстрационный вариант, это там имеется.
0: Абсолютно.
1: Так что все, мы всех отправляем туда, в ЖК «Листопад». Если вдруг есть желание, вы можете еще и, повторюсь, зайти на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Там вся информация по поводу ЖК «Листопад» есть. Ну а мы на этом говорим. Жене спасибо. Жень, спасибо огромное за беседу. Спасибо, что пришел в гости. Будем ждать еще.
0: Спасибо вам. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Реклама.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированные застройщики Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мам, а почему мы всегда ходим в М+.
10: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
11: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
9: Есть даже логопеды и психологи.
11: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
12: Медицинские

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по УСОКОМ. Банк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.

0: Ну что, подходит неделя летних каникул здесь, на Красной Армии, к своему завершению. В финале этой недели слушаем хит от Russian Raw Alejandro и Whiskey Pongo. Ну а далее вместе с вами остается Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я буду рассказывать про хряб вечеринки.
0: Про хряб?
1: Твои варианты ответа. Что это такое?
0: Подожди.
1: Хряб.
0: Давайте, хряб не имеет отношения к этому или нет?
1: Да, присутствует такое.
0: Присутствует. Не знаю. А там я, может быть, типа храп вечеринки, нет? Для тех, кто постарше и устал после рабочей недели.
1: Тоже может быть такое, да.
0: Тоже возможно.
1: Да,
0: что
1: да,
0: еще
1: да.
0: Может быть?
1: Ну, про свиней что-то у меня
0: был
1: в голове крутится.
0: Про свиней, да. Был такой баскетболист, ну, наверняка есть Хряпа. У него фамилия, не знаю, может быть, с этим связана. В общем, как и всегда, пришла, создала интригу, завладела нашим вниманием и остается с вами Даша Русакова. Так что оставайтесь поблизости. Я на этом пошел. До встречи в понедельник. Счастливо. Пока.
1: Пока-пока. 10 утра в Тюмени. А у нас тут своя вечеринка. На очереди Uncle Flex и его супер тема SMS. А прямо сейчас Гаязов с Brothers Santa Lucia. Делай громче.

На Красной Армии только что были Леди Гага и Доуча с темой Runway, то есть подиум. И как раз-таки на импровизированном подиуме проходят хряб-вечеринки, как обещала, рассказываю, что это. А это пати, которую в честь своего ДРЭ ежегодно устраивает в своем дворе житель Орехово-Зуево Игорь Хряпов. Отсюда название хряб. Он приглашает людей, чтобы они спели или станцевали. Сам ведет все это дело, и жители района тоже подтягиваются. Получается весело и по-домашнему. Причем Игорь живет, он переехал в какое-то время в США, в Калифорнию, но ежегодно возвращается в родную Орехово-Зуево, чтобы провести хряб-вечеринку, которая стала уже визитной карточкой города. Мне бесконечно нравится эта идея, потому что, ну, чувак, кажется, мечтал быть ведущим подобных мероприятий, и он, собственно, это делает. С таким настроем будем двигаться далее. Эту пятницу скрасит Эль Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talks уже совсем скоро, а прямо сейчас с нами Total.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 22, осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лови плотный звук от Косты Лакосты.

0: Реклама.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.

0: Лучших исполнителей не переключайся.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
8: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Авто Мак». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Хавейл встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
9: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.

Феникс. Между прочим, эта тема входит в топ-5 российского Шазам-чарта. То есть тысячи людей регулярно слышат где-то песню и включают приложение, чтобы узнать, как называется она. Но с нами Шазам тебе не нужен. Просто качай нашу приложуху «Красная армия» в Google Play или App Store и нажимай Play. Имена артистов и названия песен будут отображаться на экране твоего смартфона. И ты можешь в режиме реального времени добавлять себе песни, которые особенно понравятся. Быть может, это будет новинка от The Bauza. Норвежский диджей-дуэт разрывает танцпол и прямо сейчас с темой Magnetic. А до этого кое-что из прошлого. Magical Marfa. Приятный привет, как ни крути. Это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 20, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 22, а осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кайфовую тему «Партена П» от Мерка и Климона. Лови итальянские вайбики через минуту с небольшим.
0: Реклама.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой дом. Домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах Папа Джонс. Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. Папа Джонс не только про пиццу.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

чуть менее 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какие подарки ждут тебя в программе «Плюс Вайб». Сегодня пока лови подарки музыкальные. Холидей Бой далее, прямо сейчас.

Ольга Серябкина и Дима Урих с темой 8-901 на Красной Армии. В ближайшее время планирую тебя взбодрить не только музыкой, кстати, но и подарком. Ведь в 12 часов стартует программа «Плюс Вайб», в которой разыграю сертификат в барбершоп. Освежить образ к 1 сентября, мне кажется, это прям актуалочка. Так что обязательно подключайся, не переключайся, и уже сейчас можешь записать номер нашей студии, чтобы быть на связи. Телеграм либо Макс 8-922-300-104-6. Дальше будем двигаться в компании Bibi Rexha и Faithless. Тема

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. В середине дня потеплеет до плюс 22, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди классная история от Филатова и Кэроса среди счастливых людей. А на каких тусах Тюмени сегодня вечером будет больше всего счастливых людей, узнаем в афише. Не пропусти.
4: Реклама.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и подборка самых интересных мероприятий, которые состоятся в городе в эти пятницу и субботу. До 8 августа в часы работы экодомов «Кристалл» и «Ситимолл» проходит семейный марафон «Замурчательная неделя». В программе игрушки и когтеточки для домашних любимцев, кошачьи ушки и маски своими руками и истории о мурчании и котах в разных культурах. Отличный повод сделать подарок коту, который и без того уверен, что весь дом принадлежит конкретно ему. 0+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» Наталья Краснова представит новую стендап-программу «10 заповедей тети Наташи». Наталья честно предупреждает, программа у нее новая, а сама она уже нет. И именно поэтому ей есть что рассказать. 18+. Завтра, 8 августа, в Тюмени отметят День физкультурника фестивалем «Спортфест 440». Активности пройдут на нескольких площадках, а центральной станет площадь 400-летия Тюмени. В программе забеги 5 верст, мини-футбол, баскетбол, единоборство, воздушная гимнастика и, возможно, установление массового рекорда по отжиманиям. Вход свободный 0+. В 14:00 в Доме музея русских пород лошадей начнется арбуз-пати. Адрес ДНТ, экопоселок Дачи Хьюги. Улица Сиреневая, 1, строение 1. Гостей ждут народная музыка, игры, ярмарка мастеров, фотозона, катание на лошадях и, конечно, арбуз без ограничений. 0+. В 15:00 на пешеходной улице Дзержинского откроется областной фестиваль национального творчества «Этно-лето». Будут народная музыка и танцы, ремесла, мастер-классы и традиционные игры. Будьте аккуратны. Можно заглянуть между другими субботними планами и случайно остаться до самого финала. 0+. В 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Опытные тюменские комики покажут проверенный материал. Формат подойдет для тех, кто никогда не был на местном стендапе и для тех, кто давно собирался привести друзей. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: интересную песню. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Веропыту.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.

Рекорд совместно с Тейфти. Меня 11 часов 41 минута и подъехала новость из мира музыки о Риане и ее новом долгожданном альбоме. Ее муж Асап Роки проболтался, что певица прямо сейчас работает в студии над новой музыкой, но при этом он не уточнил, правда ли это будет альбом, либо просто сингл, либо что-либо еще. Тем временем Риана уже 10 лет ничего не выпускала, и, естественно, новинок ждут фанаты. Ну, я, например, тоже, хотя не являюсь фанатом, но Риану очень сильно люблю. Еще Асап Роки сказал, что совместных песен с Рианой у него не будет, потому что они делают слишком разную музыку. Ну что ж, видимо, делать детей музыкантов получается гораздо лучше. Напомню, у Асапа Роки

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем балдежную тему «Феникс» от Marshmallow и Portugal The Man. Меньше 2 минут и этот большой хит в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких.

0: обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Тюмени 12, ровно. Мяу, на связи Даша Русакова. В ближайший час предлагаю неистово повайбить с музыкой и подарками, потому что это старт программы «Плюс Вайб».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Продолжаем этот рабочий день в компании лучших музыкальных исполнителей и, конечно же, с подарками. Красная Армия обожает делать сюрпризы для своих слушателей. И сегодня это будет сертификат на любую пиццу в Папа Джонс. Во второй половине часа обязательно мы найдем для него обладателя едока. Ну, а до этого одному из слушателей я подарю сертификат на любую сертификат в барбершоп «Мужики Про». Вот, подробности далее. Пока что добавляй себе в Телеграм либо в Макс наш номер 8-922-300-104-6. Он будет нужен, чтобы участвовать в играх, которые чреват подарками. Погнали!
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: вайб на Красной Армии.
1: Как и обещала, сертификат в барбершоп «Мужики Про» будет разыгран в самые ближайшие минуты. Если хочется хорошую стрижку, если хочется поработать с профессионалами, если хочется высокого сервиса, то welcome в барбершоп «Мужики Про». Между прочим, по всей России у этой локации 20 городов. Это ни много ни мало, это огромная сеть. И это значит, что тысячи, если не миллионы россиян доверяют именно этому бренду. Сертификат достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос. Как называется знаменитая прическа Элвиса Пресли? Варианты ответа. Первое – фейт. Второе – андеркат. Третье – помпадур. Ответы жду в Телеграм либо в Макс на номер 8-922-300-104-6. Присылай нумерацию, либо название, либо как тебе еще удобно. Главное, укажи свой номер телефона, чтобы я могла с тобой как можно скорее связаться. Let's go!
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Отлично, есть у нас музыка, есть у нас подарки, и у нас есть Ира, привет. Опачки. А, такое тоже бывает. Что ж, что-то нам не удалось с Ирой пообщаться. Но я знаю, что обязательно кто-то сейчас позвонит 68-104-6 и ответит на вопрос, который принесет этому человеку сертификат в барбершоп, который называется «Мужики Про». Друзья, звоните прямо сейчас 68-104-6. Я пока что повторю вопрос, который сегодня у нас является ключевым. Как называется самая знаменитая прическа Элвиса Пресли? Первый вариант – фейд, второй вариант – андеркат и третий вариант – помпадур. Сейчас узнаем, кто у нас на связи. Привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Анастасия меня зовут, этот вариант помпадур.
0: Анастасия, вот прям-таки с места в карьер. Абсолютно верно.
1: Спасибо.
0: Поздравляю, влетела просто с ноги в наш эфир. Как? Да, как твой день вообще проходит? Чем занимаешься?
1: В рабочем режиме, но сейчас еще больше приятнее, раз я победила.
0: Безусловно. Тем более, вообще столько поводов для радости, Настя. Рада, что так все получилось. Желаю тебе, чтобы настроение было на высоте и сегодня, и завтра, и вообще всегда. И пока-пока.
1: Спасибо, взаимно.
0: Впереди розыгрыш сертификата на любую пиццу в Папа Джонс, а также роскошный трек, который я представлю чуточку позднее. Не переключайся.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Красной армии Тедди Свим с темой «Мистер Know It All», то есть «Мистер Всезнайка». Обычно это слово используют в негативном ключе, мол, строишь из себя всезнайку. Однако же Таня Завродская всезнайка в самых положительных значениях этого слова, потому что она может стать твоим гидом по культурной жизни Тюмени. В самые ближайшие минуты узнаешь, какие события в эту пятницу и также в этот уикенд пройдут в нашем городе и что точно стоит твоего внимания, так что не пропусти появление Тани Завродской. Далее и плюс вайб продолжается.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени прямо сейчас плюс 21, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 20, будет пасмурно, ночью плюс 17. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Привет, с вами Таня Завродская и подборка самых интересных мероприятий, которые состоятся в городе в эти пятницу и субботу. До 8 августа в часы работы экодомов «Кристалл» и «Ситимолл» проходит семейный марафон «Замурчательная неделя». В программе игрушки и когтеточки для домашних любимцев, кошачьи ушки и маски своими руками и истории о мурчании и котах в разных культурах. Отличный повод сделать подарок коту, который и без того уверен, что весь дом принадлежит конкретно ему. 0+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» Наталья Краснова представит новую стендап-программу «10 заповедей тети Наташи». Наталья честно предупреждает, программа у нее новая, а сама она уже нет. И именно поэтому ей есть что рассказать. 18+. Завтра, 8 августа, в Тюмени отметят День физкультурника фестивалем «Спортфест 440». Активности пройдут на нескольких площадках, а центральной станет площадь 400-летия Тюмени. В программе забеги 5 верст, мини-футбол, баскетбол, единоборство, воздушная гимнастика и, возможно, установление массового рекорда по отжиманиям. Вход свободный 0+. В 14:00 в Доме музея русских пород лошадей начнется арбуз-пати. Адрес ДНТ экопоселок Дачи Хьюги. Улица Сиреневая, 1, строение 1. Гостей ждут народная музыка, игры, ярмарка мастеров, фотозона, катание на лошадях и, конечно, арбуз без ограничений. 0+. В 15:00 на пешеходной улице Дзержинского откроется областной фестиваль национального творчества «Этнолето». Будут народная музыка и танцы, ремесла, мастер-классы и традиционные игры. Будьте аккуратны. Можно заглянуть между другими субботними планами и случайно остаться до самого финала. 0+. В 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Опытные тюменские комики покажут проверенный материал. Формат подойдет для тех, кто никогда не был на местном стендапе и для тех, кто давно собирался привести друзей. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 36 минут. У меня на руках сертификат на любую пиццу в Папа Джонс. Буквально-таки горит, и хочется его кому-нибудь отдать, чтобы этот человек порадовал себя и свою семью свежей начинкой, свежайшими хрустящими овощами, ну и, конечно же, тянущимся сыром. Это все про Папа Джонс. Сертификат отправлю тому, кто ответит первым на следующий вопрос. Как называется самая популярная пицца в мире? Варианты ответа: первое – маргарита, второе – пицца с ананасами, третье – пепперони. Свой вариант, номер либо слово отправляй в Макс, либо в Телеграм на номер 8-922-300-1046. Обязательно укажи свой номер телефона и далеко не уходи, я буду тебе звонить и прям-таки из студии.
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
4: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
5: А другие?
6: Ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
8: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
9: Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
12: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
13: Застройщик ОСЗ «ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 42 минуты. Сертификат в Папа Джонса достается Владимиру, который самым первым ответил верно на вопрос, какая пицца в мире является самой популярной. Маргарита, пицца с ананасами или гавайская, либо пепперони. Так вот, конечно же, это маргарита, потому что она максимально проста в исполнении. Это тесто, томаты, томатный соус и, собственно, сыр. Поздравляем Владимира. Ну и всем, кто писал, я желаю большой удачи в следующий раз, потому что на следующей неделе уже с понедельника начнем снова что-нибудь классное разыгрывать, и непременно должно тебе повезти. Далее у нас Алекс Клей, которому чрезвычайно повезло в свое время. Его тема Too Close стала буквально-таки легендарной. Послушаем ее прямо сейчас.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Красной Армии на сегодня. А в следующий раз в таком формате услышимся в понедельник в 12 часов. Пока же продолжаю ставить для тебя самую лучшую музыку. На очереди новинка «Серебро». Смотри, но не трогай. Это нежнятина будет в твоих динамиках уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 20, а ночью плюс 17, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
3: Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про возвращение на экраны актёма Джима Керри и поставлю для тебя десяток летних хитов. Будь рядом.

«Полный газ» на «Красной армии Зиверт» с темой «Газа». Впереди еще множество большущих хитов. Но сначала, как и обещала, расскажу про возвращение на экраны актера Джима Керри. Легенда исполнит главную роль в фильме «Джетсоны». Это такая научная фантастика, в центре которой одна веселая семейка. Выходил такой сериал, ну а сейчас решили снять киноадаптацию. «Джетсоны» станут первым фильмом Керри за более чем 10 лет, которые не связаны с франшизой «Соник» в кино, над которой он тоже работал. Последним проектом был детектив «Настоящее преступление», который выходил аж в 2016-м. Что ж, ждем от Керри его фирменных ухмылок, а может быть и нет, может быть это будет серьезная и драматичная роль. Тоже, в общем-то, ждем. Мне кажется, что такое солнышко хочется видеть на экранах в любых амплуа. Дальше будет разгонять тучи в Тюмени певица Ёлка с лайтовой темой «Проще», а прямо сейчас Элли Голдинг «Love Me Like You Do». Это «Красная армия». We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером до плюс 20, а ночью до плюс 17. Будет пасмурно, но без осадков.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный размот устроится Дэвид Гетта и Майк Познер. Услышим бенгер «I went back to Ibiza» всего через две с небольшими минутки.
3: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр «М+». Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
8: Медицинский центр «М+». Веропыту.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПСФ, ЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и подборка самых интересных мероприятий, которые состоятся в городе в эти пятницу и субботу. До 8 августа в часы работы экодомов «Кристалл» и «Ситимолл» проходит семейный марафон «Замурчательная неделя». В программе игрушки и когтеточки для домашних любимцев, кошачьи ушки и маски своими руками и истории о мурчании и котах в разных культурах. Отличный повод сделать подарок коту, который и без того уверен, что весь дом принадлежит конкретно ему. 0+. В 19:00 в ДК «Железнодорожник» Наталья Краснова представит новую стендап-программу «10 заповедей тети Наташи». Наталья честно предупреждает, программа у нее новая, а сама она уже нет. И именно поэтому ей есть что рассказать. 18+. Завтра, 8 августа, в Тюмени отметят День физкультурника фестивалем «Спортфест 440». Активности пройдут на нескольких площадках, а центральной станет площадь 400-летия Тюмени. В программе забеги 5 верст, мини-футбол, баскетбол, единоборство, воздушная гимнастика и, возможно, установление массового рекорда по отжиманиям. Вход свободный 0+. В 14:00 в Доме музея русских пород лошадей начнется арбуз-пати. Адрес ДНТ, экопоселок Дачи Хьюги. Улица Сиреневая, 1, строение 1. Гостей ждут народная музыка, игры, ярмарка мастеров, фотозона, катание на лошадях и, конечно, арбуз без ограничений 0+. В 15:00 на пешеходной улице Дзержинского откроется областной фестиваль национального творчества «Этнолето». Будут народная музыка и танцы, ремесла, мастер-классы и традиционные игры. Будьте аккуратны. Можно заглянуть между другими субботними планами и случайно остаться до самого финала. 0+. В 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Опытные тюменские комики покажут проверенный материал. Формат подойдет для тех, кто никогда не был на местном стендапе и для тех, кто давно собирался привести друзей. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди светлая тема Dive Into Me от Алока и Халида. А еще расскажу, где сегодня в Тюмени вечером будет играть лучшая танцевальная музыка. Не переключайся.
2: Реклама.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Шоу Гейрадзе «Вещанная сказка».
9: 51 87 37.

На Красной Армии Филатов, КРС и СТ, там, где рассвет, ну, а там, где закат, будет долгожданный вечер пятницы, и мы на Изи обеспечим его отличной музыкой. С 9 вечера слушаю в магнитоле или через умную колонку дэнс-шоу «Партизан». Это микс классики танцпола, амбициозных новинок и горячих хитов. С 21.00 до 23.00 вся эта красота будет у тебя. Поставь себе напоминалку, чтобы не забыть. Далее Робин Шульц, Лили Вуд, «Prayer in C». На Красной Армии еще один большущий бенгер дэнс индустрия. Прямо сейчас Holiday Boy, его «Loca La Vida».

0: буквально пару минут и этот большущий хит в твоих динамиках. Реклама.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Классную музыку будет ставить Маша Бакута. Маш, привет.
1: Привет, Даш. Как у тебя дела? Как настроение?
0: Да все супер. Ты как? Как там на улице?
1: На улице прекрасно. Ты знаешь, совсем не думаешь о том, что у нас впереди выходные, нужно там дома что-то прибирать, потому что многие это на выходные оставляют. Вот, кстати, что у тебя самое нелюбимое в части, ну, такой хозяйственной? Что ты не любишь делать?
0: Пыль протирать ненавижу.
1: Вот у меня, знаешь, одно из самого нелюбимого – это развешивать вещи после стирки, когда они там все скомканы. И у меня есть классная новость для тех, кто не любит стираться. Что нужно делать, если вы не любите стираться, расскажу впереди.
0: Заинтриговала. Классного тебе дня.
1: Спасибо тебе тоже. Классных выходных. В Тюмени 2 часа. Это не шутки, расскажу впереди. Если вдруг вы не любите прибираться, в частности стираться, что же нужно сделать? Хорошая новость будет и для мужчин, и для девчонок, которые любят носить мужские футболки.

очень пятничная вещица. Кстати, всех поздравляю, кто еще не осознал, что у нас сегодня пятница, такие, как я, например, если еще у нас есть. Поздравляю. Самый счастливый день недели наступил. Маша Бакута, так зовут меня. С удовольствием встречаю с вами самый роскошный день в неделе. А мы с вами строим планы на эти выходные. У кого-то это концерты, у кого-то это поездки, отдых, ничего не делание, это тоже отличный план. Ну, а многие планируют генеральную уборку. И как мы уже с вами выясняли, есть прекрасные лайфхаки, чтобы прибираться поменьше. Вот если вы, например, не любите стираться, пожалуйста, в США выпустили футболку, которую можно не стирать целый месяц. Да-да, мужчины, холостяки, вот такой подарок для вас сделан. Даже после тренировок она не будет пахнуть. Секрет в составе: медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и еще два секретных компонента, которые вплетены в вашу ткань. Стоимость от 3000 рублей. Вполне себе сносно, если вы не хотите тратиться на порошок. Поэтому, пожалуйста, милости просим, пробуйте и обязательно расскажите, как это все будет на деле проходить. Ну а пока мы с вами послушаем классные вещицы. Where is my husband? Рэй и Джонни и Федук. Лето прям по курсу. Делаем громче и настраиваемся на кайф.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23 градуса, к ночи сегодня плюс 17, завтра днем никаких осадков и плюс 28.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Свежайшая, летняя, сочная Magnetic от Bauza. Настраиваемся на классные выходные вместе с лучшей музыкой на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Буквально романтическое свидание у нас с вами здесь намечается вместе с градусами и их вещицей на ресницах. Объявляется полумедленный танец. Приглашайте друг друга под лучшую музыку на Красной Армии.
2: Реклама. В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
3: 8:00. Пешком до садика и школы.
2: На работу в центр за 15 минут.
4: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
5: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
6: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
8: Главный хит на этой

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Алекс Уоррен, обладатель очень красивого мужского брутального голоса. И, кстати, что касается красивого мужского и брутального, знаете ли вы, уважаемые мужчины, что мода на ваши любимые узкие джинсы возвращается. Так что будет здорово, если вы в шкафу отыщете свои старые узкие брюки, если вы их еще не выбросили, это будет очень здорово. Сегодня прям надевайте на вечерний променад, на дискотеку, ну и вообще заглядывайте к нам в группу Красной Армии во ВКонтакте, в наш ВК-канал, смотрите афишу, выбирайте любимые события и щеголяйте в своих любимых одеждах. Ну, а встревоженные врачи, кстати, говорят нам о том, что узкие брюки могут помешать мужскому здоровью, поэтому в определенный момент придумайте, как избавиться от этих самых штанов. Ну, не буду вам ничего советовать, думаю, разберетесь сами. Тем более, что в компании Ольги Серябкиной, Димы Уриха сделать это будет вдвойне пикантнее, интереснее, игривее. Их вещица 8901 прямо по курсу. Настраиваемся на отличное лето.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23 градуса, к ночи сегодня плюс 17, завтра днем никаких осадков и плюс 28.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!

0: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
1: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале «Мятный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
5: И слушай новые треки.
4: Вступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Вступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Вступай!
5: vk.com/redarmyfm

behind me then.

Тюмени 3 часа дня. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. Мы продолжаем встречать нашу любимую пятницу. И если у вас на эти выходные нет никаких планов, кроме как валяться в постели, расскажу, с кем это можно сделать. Уже впереди.

Me in the Second Voice, Let Me Be. Вещица, которая отсылает нас, ну, на какие-нибудь пляжи, где можно топтать песок, танцевать, отбивать какие-нибудь танцевальные классные ритмы, а где-нибудь там шум моря неподалеку. Все это я к чему? К тому, что если вдруг вы оказались в Аргентине, не удивляйтесь, если в вашей постели вдруг внезапно появится, например, какой-нибудь морской лев. Это я, конечно, не в переносном значении, а в самом, что ни на есть, прямом, потому что в Аргентине однажды морской лев пробрался на корабль и уснул там в чужой кровати. Животное проникло в каюту, устроилось поудобнее на койке, начало громко храпеть. Моряки сначала не понимали, кто же это из сослуживцев делает, но потом все поняли. Поэтому мораль всей басни какая. Если у вас есть питомец, ни в коем случае не выгоняйте его из вашей каюты, из вашей постельки, потому что места точно хватит всем. Тем более, что спать мы пока не планируем. У нас впереди Хана с вещицей Пули. Прям по курсу делайте громче и настраивайтесь на эту чудесную пятницу.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23 градуса, к ночи сегодня плюс 17, завтра днем никаких осадков и плюс 28.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кто куда, а мы с вами отправляемся в клуб вместе с Мотом. Ну и, как говорится, когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Настраиваемся на нужный вайб уже в самое ближайшее время.
0: Реклама.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Роковая блондинка Люся Чеботина и ее зеленые глаза.
2: Его зеленые глаза так меня манят.
1: Постреляем глазками уже в самое ближайшее время. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
7: Все для школы.
8: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
9: Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лиры с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
12: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость. РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.

Красной Армии Дэвид Гетта и Сэм Мартин с вещицей Dangerous. Что ж, надеюсь, все опасности сегодня вы будете выбирать с превеликим удовольствием. Ну, а мы, конечно же, будем вас на это вдохновлять. Наш солнечный любимчик Гера Адамян появится здесь уже в 19.00 со своей выборкой, чтобы вскружить вам голову свежими музыкальными вещицами. Так что обязательно присоединяйтесь, вдохновляйтесь. Ну, и прям по курсу у нас тоже не менее приятные вещицы. Артем Качер, диджей Smash с романтической работой Клатч, еще раньше Тэйм Импала, Дженни и Дракула. Так что такая у нас эпичная пятница намечается.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Наш девчачий краш Федук и его романтическая вещица «Губы целуют». Максимальная громкость и заряженность на прекрасные выходные.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
7: ОСЗ «Баланс» Одесская, ОСЗ «Баланс» Химская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
10: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
9: Кто? Горыныч?
10: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
9: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 4 часа дня. Всем большой привет, это я, Маша Бакута, у нас счастливая, прекраснейшая пятница, ну и давайте найдем себе, выберем тотемное животное на этот вечер, а зачем, расскажу впереди.

армии, Анна Асти и Дима Билан с вещицей «Эпилог». Ну а что же станет эпилогом наших с вами выходных? Ну, то есть логическим завершением. У кого-то это, знаете ли, там мешки под глазами, например, а у кого-то их отсутствие. И вот если вы все-таки планируете быть во второй команде, то я вас поздравляю. Ваше тотемное животное на эти выходные – это панда, потому что в соцсетях сейчас завирусилась та самая панда без знаменитых черных пятен вокруг глаз. Такой необычный окрас связан с редкой генетической особенностью. При этом животное вполне здоровое, развивается нормально, чувствует себя прекрасно. Надеюсь, что все мы будем как эта панда. Поэтому за эти выходные давайте и выспимся, и отдохнем, и будем вполне себе упитанными и счастливыми. Ну и поможет нам, конечно, в этом самая любимая музыка на Красной Армии. Присоединяйтесь и делайте громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса, к вечеру сегодня плюс 17, завтра днем плюс 28 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гаязерс Бразерс и их Санта-Лючия. А знаете ли вы, что Гаязерс Бразерс раньше вообще-то были медбратьями? Так что вот такая скорая медицинская помощь к нам подъедет уже в самое ближайшее время.
3: Реклама.
4: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
8: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди диджей Гожа и очень пляжная вещица Мичико. Так что срочно надеваем шляпу, достаем любимый коктейль и ловим летнее лучистое настроение.
2: Реклама.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
0: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красной Армии очень знойный юноша Коста Лакоста и его черри-леди. Ну, что не трек, то повышение градуса, конечно. Знаете, у нас на Красной Армии тоже найдутся такие знойные парни. Например, Антон Колев и его шоу «Летние каникулы», которые дарят подарки каждый день. Например, сертификаты в магазин «Согласие», где вы можете выбрать себе мясо для сочного летнего шашлыка, и гаджеты, пауэрбанки, блютуз-колонки. Все это можно получить с 7 до 10 утра, так что присоединяйтесь, забирайте свои летние презенты. Ну, а впереди у нас будут презенты, конечно, музыкальные. Звонкий, The Rasmus. И это только самое начало. Лучшая музыка для вашего шикарного настроения.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса, к вечеру сегодня плюс 17, завтра днем плюс 28 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень эпичная история self-aware от Temper City. Мне кажется, трек может стать главным хитом наших с вами выходных. Давайте постараемся для прекрасного сюжета.
0: Реклама.
6: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
7: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Шоу Гейерадзе «Вещанная сказка».
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
7: О, специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени 5 часов вечера. Всем большой привет, это я, Маша Бакута, у нас с вами пятница, практически вечер, и очень интересно узнать, какие у вас планы на это время. Но еще более интересно, какой же у вас сожитель? Почему? Расскажу впереди.

Красной Армии «Пнау» и «The Warning» с вещицей «Ту Корасон». Наверняка что-то о любви нам только что пропели. Ну, не знаю, касается ли любви. Следующая новость. В московской квартире 10 лет жили крокодил, удав, лиса, 10 собак и 13 птиц. И знаете, я вот тут задумалась, может быть, дело вообще и не в животных, может быть, это прозвище бывших. Пятница, мне кажется, идеальное время для того, чтобы придумать какое-нибудь очень веселое, запоминающееся прозвище. Давайте каждый из нас это сделает, потом обязательно обменяемся. Можно это сделать, кстати, в нашем ВК-канале «Радио Красная Армия». Пишите, будете ли сегодня ждать сообщения от бывшего. Ну а пока послушаем классную музыку. На Красной Армии только такая, так что сделаем громче и настраиваемся на приключения.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса, к вечеру сегодня плюс 17, завтра днем плюс 28 и никаких осадков.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! «Аквапарк Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Миша Миллер и его вещица «Хей, на-на-на». Самое что ни на есть, пятничная история. Ловите в самое ближайшее время.
0: Реклама.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
7: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
12: Отремонтируйте стекло в моей машине.
13: Какой у вас автомобиль?
12: Красный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталя, привет.
1: Добрый вечер. В Тюменской области продолжают фиксировать снижение уровня воды в реках. В Туре в границах Тюмени минус 5 сантиметров. Тавда тоже показывает снижение минус 3 сантиметра. В Пышме у села Богандинского уровень не изменился. В Ярковском округе вода прибывает. В селе Покровском Тура прибавила еще 3 сантиметра. В трех муниципалитетах подтоплен 141 жилой дом. Новых подтоплений нет, написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Мор. Сейчас продолжается прием заявлений на единовременную помощь жителям, пострадавшим от паводка. Его можно подать через портал госуслуги или лично в органы социальной защиты. В Тюмень-Водоканале рассказали о том, что фиксируют улучшение качества воды по запаху. Информацию опубликовали на официальной странице компании в социальных сетях. Качество воды по органолептическим показателям проверяют круглосуточно каждые 2 часа. С понедельника фиксируем стабильное снижение интенсивности запаха. Сегодня вода на водоочистных сооружениях имеет хлорный запах, заявили на предприятии. В Тюмени перекрыли улицу Станционную в районе дома номер 26А. Ограничения будут действовать до 20 августа. На этом участке строят теплосети. Маршруты номер 2, 2К, 8, 25, 42, 46, 57 и 64 временно будут следовать в объезд со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема пройдет по бульвару Бориса Щербины, улице Энергостроителей, Таллинской и далее. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов «Большой четверки». Об этом говорится в исследовании аналитической компании Jason & Partners Consulting. Т2 представляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так компания обеспечивает цифровую безопасность сразу после подключения услуг связи. Это снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пожалуй, главный сердцеед страны Ваня Дмитриенко и его вещица недоступна.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Ловите в самые ближайшие минуты.
3: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
7: Она заказывает ролл пицца, и в окна стали пицца, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
8: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
9: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
14: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
15: 8:00. Пешком до садика и школы.
14: На работу в центр за 15 минут.
16: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
17: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
18: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Красной Армии, Фаррелл Уильямс и его вещица Хэппи. Пусть это будет гимном этой пятницы у каждого из нас. Ну а чтобы быть еще более хэппи, присоединяйтесь к нам в 19.00 в Выборку. Гера Адамян будет вас ждать, представлять вам самые свежие летние вещицы и, конечно же, поднимать градус нашего летнего настроения. Ну а впереди это сделают уже моя Мишель, Portugal The Man, Marshmallow. В общем, все сладости будут впереди, а вы, главное, будьте с нами.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасная троица Хьюгел, Емейл Энджел и Ультра Нейт. Moving to the sun. Но я уже чувствую, как вы вибрируете всеми фибрами души. Продолжайте, в самое ближайшее время это сделаем.
2: Реклама.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51 87 37.
7: Категория 0+.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
14: Главный тюменский.
15: Главный хит на этой...

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: На Красной Армии Слейтер и вещица Дэнс. Очень так представляешь, как ты стоишь где-нибудь в центре танцпола. У нас уже Сергей Белявский здесь. Сереж, привет.
1: Привет, да.
0: Давно был на дискотеке?
1: На дискотеке прям?
0: Да.
1: Я бы так не назвал, но в клубе... Сразу просто минус, точнее, плюс несколько лет.
0: На танцплощадку давно приходил?
1: На танцплощадку вот этот, в пионерлагере был.
0: Да.
1: Ну, слушай, давненько, да. Я иногда любитель вот зайти куда-нибудь ночью в клуб, послушать музыку. То есть я не любитель танцевать, но музыку люблю.
0: Ой, ты очень редкий экспонат, я тебе скажу.
1: Да?
0: Пожалуй, еще более редкий экспонат, знаешь кто? Парень, который хочет пригласить девушку на медляк и не приглашает. Вот для меня всегда загадка, почему парни никогда не приглашают на медляки на дискотеку.
1: Слушай, ну я тебе объясню. В школе, вот, например, это страх, это боязнь отказа. Но потом с возрастом-то, ну ты пару раз тебе отказали, потом уже деревенеешь, уже черствеешь.
0: Поэтому сегодня, кто у нас отправляется на дискотеки и на танцплощадки, мы даем совет приглашать девчонок на танцы.
1: Не стесняться. Ребята, да. Когда-нибудь вам скажут «да», если вы постоянно слышите отказ или наоборот, не слышите. Я далее, кстати, расскажу про Винамп, который возвращается, легендарный вот этот Винамп. Вот я тебе покажу, вот так вот. Видишь, да?
0: Да. Это, кстати, тоже способ познакомиться, там, переустановить Винамп. И Винамп по всей эти. В общем, ладно, будем разбираться в следующем часе. Погнали.
1: 6 часов в Тюмени. Ну что ж, пятница, с чем я всех и поздравляю. Будем усиленно отдыхать, конечно же, с классной музыкой. Тима Белорусских, мысли на подходе. И уже сейчас Talk to You, Another 54 Ultra.

на Красной Армии Толк что Тима Белорусских, его трек «Мысли». Кстати, это новинка, очень прикольная, очень приятная. Ну, как и в целом все творчество Тима Белорусских. Ну и вернемся к новости, о которой говорил чуть раньше. Винамп возвращается, но теперь это будет не просто плеер для папки с MP3. Разработчики объявили о партнерстве с Deezer и готовят полноценный музыкальный сервис. В одном приложении объединят стриминг, локальные треки, интернет-радио, подкасты и облачные медиатеки. Отдельно обещают широкие возможности персонализации. Вообще, на самом деле, ностальгия зашла довольно далеко. И то, что Винамп возвращается, это, безусловно, приятно. Но будет еще приятно, если они сделают это качественно и доступно для всех. Да, будет здорово. Далее будет здорово, потому что у нас отличная музыка на подходе. Леди Гаг, Доучи, Runway уже скоро. И прямо сейчас нечто классическое от Адама Ламберта. What Do You Want From Me? В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. И всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем потеплее до 28 и осадков не прогнозируется.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим трек под названием «Girl», это Jonas Blue. Всего через 2 минуты с небольшим, ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
5: Реклама.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор-гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
11: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
12: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
13: Хочешь новенькое авто или квартиру?
14: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
13: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф.
14: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
15: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
16: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. 2 миллиона литров воды получили жители Тюмени и округа за неделю в рамках проекта «Чистая вода». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. За это время количество передвижных пунктов набора воды увеличили до 50. Все цистерны, из которых подается вода, прошли специальную обработку. Также воду можно набрать из 20 временных колонок. Кроме того, на базе школ, детских садов, больниц и поликлиник открылись точки набора воды. По словам главы региона, все эти меры будут действовать, пока ситуация окончательно не стабилизируется. В Тюменской области для строительства второй объездной изымут 83 земельных участка. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Строительство южного обхода Тюмени планируют начать в этом году, а завершить в 2029-м. Новая дорога соединит магистрали на Омск, Курган и Екатеринбург и станет частью федеральной трассы М-12 «Восток». В Тюмени до 16 августа прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Карматского в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов «Большой четверки». Об этом говорится в исследовании аналитической компании Jason & Partners Consulting. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так компания обеспечивает цифровую безопасность сразу после подключения услуги связи. Это снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую группу «Градусы», их трек «На ресницах». Это «Нежная история» на Красной Армии через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
6: Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
10: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
11: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звони.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.

Мод с пластинкой In The Club. Ну и да, этот музыкант тоже в клубе. В клубе двадцатки лучших, а именно главного тюменского чарта «Выборка», который, кстати, стартует уже совсем скоро. Присоединяйся обязательно. Насладись самым сочным звучанием этой недели. Все это в 19.00. Герадамян тоже будет. Так что подключайся. Далее у нас в планах послушать историю от группы Bare Wolf, Phoenix. И прямо сейчас легендарный Jay-Z, Linkin Park, Numb.

0: послушаем невероятную Мадонну и Мартина Гаррикса «Бизар». Ждем эту коллабу на Красной Армии всего через 2,5 минуты. Ну а в 19 часов встречай 20 лучших треков недели в главном тюменском чарте «Выборка».
1: Реклама.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
4: ЖК.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Музыкальной приветливости, мои драгоценники. Это я, Гера. В эфире главный чеменский чарт выборка. 20 лучших хитов для нашей с вами часовой вечеринки. Она всегда начинается на старте выходных. То есть такой некий приятный разгончик перед тусовкой. Как однажды мне сказал наш слушатель. Начнем тогда с разгончика. Но прежде я объявлю два трека, которые не вошли в нашу тусовку. Биби Рекса и Faithless. New Religion вылетают из нашего чарта, к сожалению. Боб Синглер и Кайза I Can't Wait больше не в топ-20. Ну а сейчас та самая двадцатка лучших. Поехали.

0: Стильная новинка открывает нашу вечеринку. Это Эйв, Meet Me in the Dark. Как говорится в народной примете, как начнешь, так и проведешь. Ну или не говорится так. Главное, круто начать, ребята. И полный газ. Кстати, у Зиверт же есть песня такая. И она, если что, на 19-й строчке.
1: 19 место.

0: Новинка на этой неделе The Bausa Magnetic. Очень классная, очень стилевая, атмосферная как раз-таки в такую приятную погоду и для нашей вечеринки. И сразу после нее рубрика музыкальных новостей. Поехали!
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Ваня Дмитриенко побил рекорд Егора Крида, став самым юным артистом, собравшим Лужники. Это было официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Во время самого концерта вместе с Ваней Дмитриенко на сцену выходили Салуки, Яникс, Мальбек и Сюзанна, а также его сестра Лера и возлюбленная Анна Пересильд. В зрительном зале тоже хватало знаменитостей. Концерт посетили Влад Бумага, Александр Петров, Сергей Брунов, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Ну а сам Ваня Дмитриенко хвастается, что никто из VIP-персон не просил пригласительные. Все купили билеты сами. Не обошлось, конечно же, на концерте без драк. Во время выступления что-то не поладили двое скрипачей из коллектива музыканта. Ариана Гранде возвращается с новым студийным альбомом «Petal», продолжение «Eternal Sunshine». Гранде описывает этот альбом как нечто полное жизни, прорастающее сквозь трещины, что-то холодное, жесткое и сложное. Певица призналась, что эта пластинка стала для нее настоящим выходом из зоны комфорта. Ну а мы с вами выходим из зоны музыкальных новостей и возвращаемся в наш плейлист.
1: 17 место.

0: Хит попал в наш с вами плейлист The Second Voice с работой Let Me Be. Стильная и сильная работа, которая стала часто мелькать во многих видео в соцсетях. Кстати, без видео обратите внимание, что этот трек сразу обретает абсолютно другие краски. И слушается он даже намного краше и ярче.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
3: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
4: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
1: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
8: Шоу Гейадзе. Вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
11: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить. Пора действовать.
17: Телефон 568182. 568182.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
0: После паузы возвращаемся к нашему плейлисту, и один из моих любимых музыкантов как раз-таки врывается в эту часть нашей вечеринки. Это Хугель, и он не один. Здесь вместе с ним Исмаэль Энджел и Ультранате. Moving to the Sun. Ловите эту красоту.

0: две законодательницы модной музыки в нашем чарте. На 8-й неделе пребывания в нем пошли все-таки вниз. Это Леди Гага и Дойчи. Runaway с 7-й строчки опустились на 12-е место. В то же время очень маленький шаг вперед делает Алекс Уоррен с моей любимой работой, которая называется Fever Dream. И она поднимается с 12-й строчки на 11-е место.
1: 11-е место.

0: В этот раз Holiday Boy очень тяжело набирает ваши лайки и несвешенным, конечно же, темпом поднимается вверх по чарту, в отличие от его предыдущих хитов. Loco La Vida за месяц поднялась лишь на 10-ю строчку. Ну а вот предыдущие его работы за этот же промежуток были на пороге попадания в топ-3.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиядзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
7: Вторая половина двадцатки открывает очень классная работа от «Медуза» и Генри Камомили. «Don't wanna go home».
0: Девятое место.

0: девятой строчки спустилась на 7-е место. Это Мия Бойко и ее хит «Экспонат», который звучит на танцполе, ну или в сторис. А на очереди хит, который звучит на всех вечеринках, где я присутствую, потому что я прошу всех диджеев. Ребята, поставьте этот стилек. Встречайте Хугель и Сольта. Джамайка, бам-бам-бам.
1: Шестое место.

0: идет модный трек от Тэм Импала и Дженни для кого-то с пугающим очень названием «Дракула» в шаге от попадания в топ-3 хита недели. Я считаю, эта красота достойна быть в списке. В этом самом. А кто сегодня в тройке лучших, узнаешь после короткой паузы.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.

0: Парковочного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
3: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

0: Это топ-3 хита недели в главном чумецком чарте. Выборка самые лучшие, самые сильные, самые главные и точка. Начнем с бронзы. Название и сам хит «Самое сердце». Филатов и Кэрос. «Среди счастливых людей». Третье место.
1: Третье место.

Это Терри Свимс с работой «Mr. Know It All». Артист, который очень талантлив и нам с вами сильно симпатичен. Потому что он уже побывал на вершине чарта, и сегодня он уступает российским артистам, чтобы они тоже получили порцию своей славы. Ну, кто же забрал лидерство? Узнаете после того, как я вам

всем и себе в том числе. Напомню, весь порядок двадцатки. Поехали. 20-я строчка – это новинка. Ave, Meet Me in the Dark. 19-е место. Zivert, Газ. Под номером 18 – The Bows, Magnetic. 17-е место. By India, Хачо и Мод, Шаде. Шестнадцатое место. Это BTS. Swim. Под номером 15. The Second Voice. Let Me Be. Четырнадцатая строчка. Хугель и Исмаэль Энджел совместно с Ультранате. Moving to the Sun. 13-я строчка. Еще одна работа Мота. Это In the Club. Под номером 12 Леди Гага и Дойчи Runaway.

0: исполнении Алекса Уоррена. 10. Holiday Boy. Loco La Vida. Медуза и Генри Камамили. Don't Wanna Go Home. Под номером 8. Russian Rao Alejandro и Whiskey It. Pongo. Счастливая семерка у Миа Бойки. Экспонат. Шесть. Это Хугель и Сольта. Джамайка. Бам-бам-бам. Под номером 5. Anota и 54 Ultra. Talk to you. Четвертое место. Tame Impala и Дженни. Дракула. Третье место. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. Под номером 2. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну и прямо сейчас главный хит этой недели. Встречайте. Егор Крид, Артик и Асти. Карма номер один.
1: Первое место.
2: Кратно каждого иуду настигнет своя карма.
3: Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно.

первые полноценные выходные последнего месяца лета 2026. Как говорил вам всегда и сейчас повторю, проведите это лето так, чтобы вам было что потом рассказать абсолютно всем, друзьям и родственникам. Возможно, даже, чтобы было чуть-чуть стыдно за это прекрасное лето. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

8 вечера в Тюмени. Ну что, ребят, пятница, это уже практически выходной, поэтому проведем его в компании отличной музыки. Эйви, Meet Me in the Dark уже на подходе, и прямо сейчас Gayaz Brothers, зажигательная история Санта-Лючия.

Итак, Красная Армия только что AV с темой Meet Me in the Dark. Такая вот танцевальная история. Ну, пятница, вечер. Самое время танцевать, самое время зажигать. Делать это мы, кстати, будем чуть позже. В 21.00 Dance Show Partizan специально для тебя. Суперхиты, классика танцпола, танцевальные новинки сделают твой вечер очень зажигательным. Так что рекомендую подключиться, не пропускать этот вайп. Далее также не пропускай историю Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрину Райан и прямо сейчас Стромай, его хит «Tous les mêmes». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем обворожительную историю Люси Чеботиной «Зеленые глаза».
5: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
12: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
13: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек Федука «Губы целуют». Полностью эта тема прозвучит на Красной Армии ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
9: И слушай новые треки.
0: Вступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Вступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
0: Вступай!
9: vk.com/redarmy

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Аделью. Легендарный трек Rolling in the Deep. Ну, а я тебя далее приглашаю на увлекательно, развлекательно, танцевально, музыкально и еще много эпитетов. В общем, на такое мероприятие, как Dance Show Partizan. В 21.00 стартуем. Суперхиты, классика танцпола, танцевальные новинки тебе гарантированы. Целых 3 часа такого крутого саунда. Обещаю, так что подключайся. В 21.00 будет весело. Далее будет только музыкально и только всем отличного настроения желаю. Зовут меня Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
1: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2 ГИС. Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Выходи гулять! Тут классный двор!
2: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
4: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Difference, yeah.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.